0: 黄总，苏联驻朝鲜大使非急着要见你，我让他等着了。
1: 嗯，走，带我们去。
0: 是。
2: командующий Пен, много вас наслышан.
0: 这位就是苏联驻朝鲜大使拉佐瓦耶夫先生。
1: 大使先生，你好。嗯，请坐。
0: 请。
1: 大使先生，你到我们这个地方来有什么事吗？
2: Военная ситуация ухудшилась, поэтому я перейду сразу к делу. Почему вы на протяжении двух суток ваши войска не атакуют? И почему не улучшают позиции?
0: 他问，为什么不继续扩大战果？
1: 大师，我军的战略意图不需要我向你汇报啊。
3: Наших войск не нужно вам объяснить。
2: А вы знаете, что я являюсь полномочным представителем товарища Сталина по северокорейскому вопросу?
0: 朝鲜问题上的全权代表。
1: 尊敬的大使先生，我军前线的部队已经是弹尽粮绝了，没有那个能力再扩大战果了。
2: товарищ командующий，
0: 司令员同志。
2: Любые трудности можно преодолеть.
0: 所有的困难都是可以克服的。
2: Не догонять врага, не улучшать свои позиции,
0: 不扩大战果。
2: Я такой военной тактики никогда не видел.
0: 从来没见过这样的打仗方式。
1: 克服困难，克服困难，可不像你嘴上说的这么容易吧？
2: Триста тысяч воинов. Разгромили все на своем пути. Никакого сопротивления мы оказывали.
0: 没有遭遇到敌人任何像样的抵抗。居然要主动撤退，
2: можно расценить только как боязнь перед американским империализмом.
0: 贪生怕死的，
2: не стыдно за вашу армию. 哎，
0: 你，
1: 他说什么？
0: 他说，志愿军应该感到羞耻。
1: 中国人民志愿军一路血战，把美帝打到了三七线。你到过战场吗？你有什么权利，有什么资格说我的部队贪生怕死啊？你才应该为你刚才那些话感到羞耻，羞耻！
2: Я готов извиниться за свои слова。
0: 他为刚才那句话道歉。
2: Я считаю нынешнее отступление абсолютным абсурдом.
0: 依然认为，
2: вы упустили идеальную возможность быстро и легко победить.
0: 最好机会。
1: 美帝如果突然反扑，那我前线几十万挨冻受饿的士兵就面临着崩溃，面临着死亡。我不能拿我部队的生命去冒这个险，我更不能看到仁川登陆的悲剧在这个地方给我重演，知道吗？
2: В любой войне будут жертвы.
0: 当兵就要
2: Любая война и любая победа у нее есть цена. Вы знаете, сколько Советский Союз положил людей во время Великой Отечественной войны?
0: 我们为国战争也牺牲很多人。
1: 我们付出的代价还小吗？
0: 还少吗？
1: 我们的每一次胜利都是用士兵的生命换来的。冲锋，冲锋！你让我怎么冲？我有飞机吗？我有坦克吗？我拿什么进攻？
2: Понятно. Я обязательно доложу о нашей беседе товарищу Сталину.
0: 他说要报告给斯大林。
2: Я напишу письмо товарищу Мао Цзэдун.
0: 转告毛泽东。
1: 谢谢。
3: Спасибо.
1: 替我向斯大林同志问好。希望不要再见。До
2: свидания.

0: 由于美军掌握着朝鲜战场的制空权，对志愿军前后方实施查虎口式的轰炸扫射，昼夜不停地攻击志愿军后方交通线，给志愿军行军作战和后勤保障带来极大的空中威胁，直接影响到作战规模和作战进程。
1: 现在美军完全控制了朝鲜半岛的上空，我们的后勤补给损失惨重啊，制空权的问题亟待解决。
2: 我们是否应该将志愿军在朝鲜作战的困难通报给斯大林同志，以求得他的支援？这样不仅有利于统一对抗美援朝战争长期性的认识，而且美国兵力的削弱有利于苏联，也有利于我们快速解决朝鲜问题。
1: 中苏友好同盟互助条约签订都1年多了，双方都应该按条约办事嘛。
2: 是啊，主席啊，我们抗美援朝的运动也不能松懈啊，全国炒面应该扩展到更多的城市，我们还要多生产蔬菜和肉类罐头，加强战时营养，减少夜盲症。
1: 先解决吃饱，再解决吃好。武器装备也要尽快更新，想办法挤出钱来，再从苏联采购几个师的装备，买一些飞机和高射炮，再买他几千辆汽车，保证前线供应。
3: 有困难吧？
2: 是啊，我们的底子不好啊，抗美援朝把我们的家底掏空了，每一发子弹都是钱，何况昂贵的飞机、坦克、汽车。
1: 非常时期还是要相信群众，依靠群众，群策群力吧。
2: 好，我现在就去找抗美援朝总会的会长郭沫若谈谈。
1: 哎，你也学彭老总不让人睡觉啊？啊，你看看都几点了？
2: 哎呦，凌晨1点了。
1: 天亮再去吧。
4: The Chinese Communist Army have been retreating on a great scale. Operation Gelo was a great success. Another victory after Incheon landing!
5: Stop it! I didn't convene you here to celebrate victory. We did not reach our goal yet. Operation Killer was designed to kill as many enemies as possible. But this did not happen. Yes, we surrounded the Communist Army in North Jaecheong. However, here in Hyeongseong and Chipyongni, instead of destroying them, we let them off easily. Frankly speaking, the killer missed its target.
4: But at least we can see victory on the horizon.
5: Of course, the balance of victory is tipping toward us. However, we need to be more patient. We need to keep moving forward and north. The first step is to take back Seoul. And then we push toward the 38th parallel. We have to keep applying pressure on the Chinese Communist Army.We don't have enough troops for an all-out attack. Therefore, our strategy is to have the 9th and 10th Corps on the center line. Push north. And break the connections between the Chinese Communist Army and the North Korean troops. And then, outflank Seoul. That's why I call it Operation Ripper. The clock is ticking. Let's move!
3: Yes, sir!
6: Товарищ Сталин, это телеграмма от товарища Мао Цзэдуна. Цель прежняя. Они просят нас о помощи.
7: Какая обстановка в Северной Корее?
6: Там все еще тупиковая ситуация. Но, возможно, они не смогут удержать Сеул.
7: Садитесь. Товарищ Мао Цзэдун просит нас разместить наши военно-воздушные силы в Северной Корее. До этого наши летчики воевали только над Ялудзяном.
6: Наши китайские товарищи не один и не два раза просили меня о помощи. Мы эту помощь оказываем. Я здесь согласен с товарищем Мао Цзэдуном. Корейская война будет долгой войной. Но, отвлекая американские вооруженные силы ситуации в Северной Корее, мы хорошо используем эту ситуацию в Европе.
7: Я думаю, если китайцы разместят две авиационные дивизии в районе Антона для прикрытия электростанций и тыловых коммуникаций, мы сможем приказать генералу Белову перебросить две наши истребительные дивизии в Северную Корею. Но помните, американцы ничего не должны знать об этом, иначе у нас будут большие неприятности.
6: Наши летчики, воюющие над Ялудзяном, носят форму ВВС Китая и форму ВВС Кореи. Фюзеляжи наших самолетов без опознавательных знаков. Я думаю, эту ситуацию нужно использовать, когда наши вооруженные силы войдут в Северную Корею.
7: Скажите товарищу Мао Цзэдуну, что мы обязательно обеспечим их вооружением, техникой, зенитными орудиями и 6000 автомобилей.
6: Хорошо.